0: देव पुरुष समाधि
1: Ишва Гуру Хамандалишва Гуру Хамсасвай Махишвананпуиджи Гуру Дева Ки Джай.

0: How are you, everybody?
1: Kakos, yeah.
2: Fine.
0: Good?
2: You?
0: Good. It was rain and cold.
1: Было холодно и шел дождь.
0: So we were at the lake, no?
1: И мы были на этом озере.
2: Мы бегали, нам было жарко.
1: So that they were running.
0: Yesterday would have been good.
1: Вчера было бы хорошо.
0: Yesterday was sunshine. Yeah.
1: Вчера светило солнце.
0: But before few days they said Sunday will be very good and Saturday and Friday will be rain.
1: Но в прогнозе было написано, что
0: so Friday and Saturday was no rain.
1: Что в пятницу и субботу будет дождь, в воскресенье будет хорошо, а в пятницу и субботу не было дождя, а в воскресенье пошел.
0: But you were running, that was good.
1: Но вы бегали, это было хорошо.
0: It was warm.
1: Было тепло.

0: Вебкаст.
1: Какое мы время назначили на вебкаст?
2: Seven.
0: Then 1, 2, 3. Start.
3: Okay. Nice. Online.
0: Om Shanti Shanti Shanti. Good evening.
1: Добрый вечер.
0: Well, today was the beautiful day.
1: Сегодня был прекрасный день.
0: Beautiful program.
1: Прекрасная программа.
0: This last few days here in Cherkasy.
1: Последние несколько дней в Черкасе.
0: Was very great.
1: Были прекрасными.
0: Many bhaktas.
1: Много бхак.
0: And today we had a very historical visit.
1: И сегодня у нас был исторический визит.
0: That I will tell you next time.
1: Но это я вам расскажу в следующий раз.
0: Well, there is one bhajan.
1: Есть один bhajan.
0: Written by Mahaprabhuji.
1: Он был написан Махапрабхуджи.
0: And this bhajan was written by Mahaprabhuji, or he was giving the in handwritten in 1944.
1: Он был написан Махапрабхуджи, он дал рукопись в 1944 году.
0: And it was many bhajans Mahaprabhuji was dictating and writing.
1: И много бхаджанов Махапрабхуджи диктовал и писал.
0: So once all the bhajans of Mahaprabhuji was stolen.
1: И однажды все бхаджаны Махапрабхуджи
0: украли. It was only handwritten.
1: Они были только записаны вручную.
0: And then another continuing bhajans writing of Mahaprabhuji.
1: И потом эти бхаджаны Махапрабхуджи.
0: So there are many bhajans.
1: Есть их много очень.
0: And one of them, this bhajan is about yoga nidra.
1: И один из них о йог нидре.
0: This yoga nidra bhajan was written by Mahaprabhuji.
1: Этот бхаджан о йога нидре был написан Махапрабхуджи.
0: And there was one story.
1: И есть одна история.
0: And that story was that about afternoon, 1 o'clock.
1: Как-то днем в час дня.
0: Mahaprabhuji was doing yoga nidra in his room in Khatu.
1: Махапрабхуджи делал йога нидру у себя в комнате в Кату Дуне.
0: That time was one small room.
1: Тогда это была маленькая комнатка.
0: And there was only not a door, only one curtain.
1: И не было двери, только занавеска.
0: If the cold air comes.
1: Если вдруг придет холодный ветер.
0: Well, there came few sadhus.
1: Пришло несколько саду.
0: And about group of the sadhus, 5, 6 or 7, 8.
1: 5, 6, 7 саду.
0: And they asked, we want to have a darshan of Mahaprabhuji.
1: И они сказали, мы хотим получить даршан Махапрабхуджи.

0: Wells continuity. So there were sitting some bhaktas.
1: Сидели бхакты там.
0: And they don't know what is the yoga nidra and what is the resting.
1: И они не знают, что такое йога нидра и что такое отдых.
0: So they asked that we want to see Guruji.
1: Они сказали, мы хотим увидеть Гуруджи, Махапрабху.
0: The one farmer bhakta said, Mahaprabhu is resting.
1: И один фермер бхакта сказал, Махапрабху отдыхает.
0: So they were talking outside.
1: И они говорили снаружи.
0: And they said, the sadhu should not sleep daytime.
1: И они сказали, саду не должен спать днем.
0: The afternoon sleeping and so on.
1: Спать днем и так далее.
0: When Mahaprabhuji finished the yoga nidra,
1: когда Махапрабху закончил йога нидру,
0: he set up.
1: Он встал.
0: And Mahaprabhuji said, call these sadhus who are sitting there. It was about 100 meters far.
1: И сказал,
0: under the tree they were sitting.
1: Позовите тех саду, которые там сидят. Они сидели за 100 метров под деревом.
0: Mahaprabhuji was in his room making yoga nidra. They were about 100 meters far under the tree.
1: И Махапрабху был в своей комнате, делал йога нидру, а они были за 100 метров под деревом.
0: They were talking only between them.
1: И они говорили тихо между собой.
0: So Mahaprabhuji knew everything.
1: Но Махапрабху знал все.
0: What they are talking.
1: О чем они говорили.
0: So after that he called them.
1: И после этого он их позвал.
0: And they said, yes, Guruji.
1: Они сказали, да, Гуруджи.
0: We were talking because our master said,
1: мы говорили так, потому что наш учитель говорил,
0: that sadhaka, yogis don't sleep in daytime.
1: Что sadhaka, йог, он не спит днем.
0: So Mahaprabhuji said, that's right.
1: И Махапрабху сказал, так и есть.
0: If you sleep daytime,
1: если вы спите днем,
0: then you will lose lot of your spiritual energy.
1: Тогда вы потеряете большое количество своей духовной энергии.
0: Night is for sleeping, daytime not.
1: Ночь она для сна, а день нет.
0: But what you were talking under the tree,
1: но то, о чем вы говорили под деревом,
0: that was not a sleep.
1: Это был не сон.
0: I said, how do you know, my Guruji?
1: Они сказали, как ты узнал, Гуруджи?
0: Mahaprabhu said, I was hearing everything.
1: И Махапрабху сказал, я слышал все.
0: I know what you were talking.
1: Я знаю, о чем вы говорили.
0: And I know what you were talking with what kind of aim you came to me 5 kilometers far.
1: И я знаю, с какой целью вы ко мне пришли за 5 километров.
0: So they said, well, we are sorry.
1: Они сказали, что же, мы извиняемся.
0: But we just found that you were resting.
1: Но мы просто узнали, что ты отдыхал.
0: Mahaprabhuji, the sensor, told them, it's not a sleep, it's called yogic sleep.
1: Махапрабху сказал им, это не сон, а йогический сон.
0: That's called yoga nidra.
1: И называется он йога нидра.
0: And then Mahaprabhuji sang a song, bhajan.
1: И тогда Махапрабху спел bhajan.
0: Mahaprabhuji, Holy Guruji, they could spontaneously just sing the new bhajan.
1: Махапрабху, Холи Гуруджи могли спонтанно вдруг спеть новый bhajan.
0: Within no time.
1: Мгновенно.
0: Like we give the lecture.
1: Так как мы даем лекцию.
0: Like that they could sing new bhajan immediately.
1: И так они мгновенно могли спеть новый bhajan.
0: So Mahaprabhuji said,
1: Махапрабху сказал,
0: about the one bhajan,
1: в одном баджане.
0: This is a beautiful bhajan.
1: Это прекрасный баджан.
0: Written by Mahaprabhuji.
1: Написан Махапрабху.
0: And you can all see the yogi jana ki yog nidra.
1: Вы все можете его видеть.
0: The Birla Sant Jan Jani hai. So I shall translate you.
1: Я вам его переведу.
0: Mahaprabhuji sang very nicely.
1: Махапрабху пел очень красиво.
0: My voice is not like that.
1: Мой голос не такой.
0: But Йоги-джанокі-йога-нідра.

0: This is a called one raga prabhati, morning.
1: Эта рага называется утренней.
0: One and half hour or 2 hours before sunrise.
1: За полтора-два часа до рассвета.
0: Yogi should get up before sunrise.
1: Йог должен встать до рассвета.
0: If you are sleeping,
1: если вы спите,
0: and sun rises, then it is said your good karma is deleting.
1: Если вы спите, а солнце встает, говорится, что карма ваша хорошая,
0: and tamas guna developing in you.
1: И у вас развивается тамас гуна.
0: So, someone said,
1: кто-то сказал,
0: early to sleep, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise.
1: Если рано вставать и рано ложиться, то человек становится здоровым, богатым и мудрым.
0: Morning is called Usha time.
1: А утро называется временем Уши.
0: That time Usha Pan. So Pan means drinking water.
1: Пан – это пить воду.
0: Usha means that morning, the sunrise, first sun ray.
1: А Уша – это самый первый луч солнца.
0: That time, only certain time in the water, there is like a nectar.
1: И только в это определенное время в воде будто бы появляется нектар.
0: So Usha, Pan, that is very great things.
1: Уша пан это очень великая вещь.
0: And that's why many have the name Usha.
1: И поэтому у многих имя Уша.
0: Mostly the girls.
1: И в основном у девушек.
0: And the name for girls Usha.
1: Это имя для девушек.
0: The first ray of the sun.
1: Первый луч солнца.
0: And the health.
1: И здоровье.
0: So who don't have a spiritual name, you can say. Now, you can take the name as Usha.
1: Если у кого-то нет духовного имени, вы сейчас можете взять имя Уша.
0: But you will be too many Usha now.
1: Но теперь у вас будет слишком много Уш.
0: So quickly write Usha number one, number two, number three, etc.
1: Быстро напишите Уша номер один, номер два, номер три и так далее.
0: So when Holy Guruji was singing this bhajan,
1: и когда Holy Guruji пел этот bhajan,
0: unfortunately I did not had my luck to see Mahaprabhuji physically.
1: К сожалению, у меня не было такой удачи, чтобы увидеть Махапрабуджу в физическом теле.
0: But Mahaprabhuji is always with us.
1: Но Махапрабуджа всегда с нами.
0: But Guruji's voice was so beautiful.
1: Но голос Гуруджи был таким прекрасным.
0: I was very young with him.
1: Я был с ним очень молодым.
0: 12-13 years.
1: Мне было 12-13 лет.
0: 15 years.
1: 15 лет.
0: And morning 3:30 he woke me up.
1: И утром в 3:30 он меня будил.
0: And Guruji was meditating.
1: Гуруджи медитировал,
0: making his mala,
1: делал свои малы,
0: and he told me meditate.
1: И говорил мне медитируй.
0: And you know what I was meditating?
1: Вы знаете, что и как я медитировал?
0: I was sleeping.
1: Я спал.
0: And Guruji said, wake up.
1: Гуруджи говорил, проснись.
0: The master training is very hard.
1: Подготовка учителя она очень сложная.
0: Yes. The first training is that master will not let you sleep.
1: Первая подготовка, первая тренировка – это то, что учитель не будет давать вам спать.
0: Гуруджи said.
1: Гуруджи говорил.
0: This jiva.
1: Это jiva.
0: This soul.
1: Это душа.
0: Your soul.
1: Ваша душа.
0: In many, many lives left.
1: Она во многих-многих жизнях была.
0: О, man.
1: О, человек.
0: God gave you now the human life.
1: Теперь Бог дал тебе человеческую жизнь.
0: Don't waste your time in sleep.
1: И не теряй свое время во сне.
0: If you're not born to have sleep,
1: если вы хотите спать,
0: then yoga nidra.
1: Тогда йога нидра.
0: And wake up on Brahma Murta.
1: И просыпайтесь в Брахма Мурту.
0: It's a golden time.
1: Это золотое время.
0: Go early after sunset.
1: После заката быстро ложитесь.
0: 8 o'clock.
1: 9 o'clock. В 9.
0: But you sleep 2 o'clock, 3 o'clock. How can you get up before sunrise?
1: Ну вы засыпаете в 2-3 часа ночи. Как вы можете встать до рассвета?
0: So in this modern time,
1: В этом современном
0: Мы
1: потеряли хорошие вещи.
0: You know, the healthy food we lost and junk food we live searching in the night.
1: А, мы потеряли здоровую еду, а ночами мы ищем всякую ерунду.
0: So, if you can go early sleep.
1: Если вы можете рано лечь спать.
0: At least 10 o'clock.
1: Хотя бы в 10 вечера.
0: And get up at 4 o'clock.
1: И встать в 4.
0: So, it's already 6 hours.
1: Это уже 6 часов.
0: That's more than enough.
1: Это даже больше, чем достаточно.
0: Good sleep, 3 hours is more than enough.
1: Хорошего сна достаточно 3 часа.
0: But 3 more.
1: Но еще 3.
0: Above that is a laziness.
1: А больше этого, это уже лень.
0: Tamas guna.
1: Tamas
0: guna. So, it is said, don't eat evening.
1: Говорите, не ешьте вечером.
0: After sunset, don't eat anything.
1: После заката ничего не ешьте.
0: You can have water.
1: У вас может быть вода.
0: Or before going to sleep, you can have a cup of warm, hot milk with the saffron.
1: И перед сном можете выпить немного горячего или теплого молока с шафраном.
0: So Guruji was singing in Nipal Ashram very nicely.
1: И Гуруджи пел в Нипалашаме очень красиво.
0: I like it.
1: Мне это нравилось.
0: But same time I was sleeping.
1: Но в то же время я спал.
0: Young boy.
1: Молодой мальчик.
0: Still I don't understand what is this bhajans.
1: Я тогда еще не понимал, что такое баджаны.
0: So Guruji was singing.
1: И Гуруджи пел.
0: Йоги джано ки йога ниндра.

0: So Mahaprabhuji said to these sadhus.
1: И Махапрабху сказал этим садху.
0: Listen, my bhaktas.
1: Слушайте, мои бхакты.
0: Listen, sadhus.
1: Слушайте, садху.
0: I was not sleeping.
1: Я не спал.
0: I was in yoga nidra.
1: Я был в йога нидре.
0: So they said, what is that?
1: И они спросили, что это?
0: So yogi Guruji said.
1: И Гуруджи сказал.
0: Йоги жено ки йог нидра бирла сант жан жани. The very rare sadhus can know what is a yoga nidra.
1: Очень редкий саду знает, что такое йога нидра.
0: Yogi jano ki yog nidra virla sant jan jani hai. The sleep of the yogis only rare sadhus know.
1: Сон йога знает только редкий саду.
0: In that sleep.
1: В этом сне.
0: Of yoga nidra.
1: Йога нидра.
0: Jagrat. Us nidra mein jagrat jane. In that sleep, you are completely awakened.
1: В этом сне вы полностью пробуждены.
0: You are not sleeping.
1: Вы не спите.
0: Like a normal person is sleeping.
1: Так как спит обычный человек.
0: This is a prana, ascending and descending prana.
1: Это восходящая и нисходящая прана.
0: In such a way, you supply the oxygen more than in normal sleep.
1: Таким образом вы получаете кислорода больше, чем в обычном сне.
0: Relaxing your whole body.
1: Расслабляете все свое тело.
0: Also your brain.
1: И свой мозг.
0: Because we need more for our brain to sleep.
1: Потому что нашему мозгу нужно больше спать.

0: But Yog Nidra is more than a normal sleep.
1: Но Йога Нидра это больше, чем обычный сон.
0: Ус Нидра мы жаграт жане. So in that sleep, in Nidra, in that sleep, you should be like awakened.
1: И в этом сне вы должны быть пробуждены.
0: Ратри ме дивас жагани хе. That in the night you are awakening a day.
1: Ночью вы пробуждаете день.
0: Like a day for a yogi.
1: Это как день для йоги.
0: All are sleeping in the darkness of the night.
1: Все спят во тьме ночи.
0: But yogi has inside awakened like a sunrise.
1: Но йога внутри пробуждения, как солнечный восход.
0: It means awareness.
1: Значит, осознание.
0: Conscious.
1: Сознание.
0: This, then you will enjoy your life.
1: Тогда вы будете наслаждаться жизнью.
0: You will have so much energy.
1: У вас будет столько энергии.
0: But what you do, the yoga nidra here,
1: но ту йога нидру, что вы здесь делаете,
0: very soon, half of them you are snoring.
1: Очень скоро половина из вас храпит.
0: That is not a sleep.
1: Это не сон.
0: So, रात्रि में दिवस जगानी है, उल्टा नैन सैन में जा लागा. Now, what Mahaprabhu is saying in this bhajan?
1: Что Махапрабху же говорит в этом баджане?
0: Ульта нэн сэн мэ лага. Now his vision, he closed the eyes.
1: Вот он закрывает глаза.
0: And he turned his vision to other direction.
1: И он обращает свой взор в другом направлении.
0: Ульта нэн сэн мэ лага. And your awareness is going in the direction which you give where to achieve the higher level.
1: И ваше осознание идет в том направлении, которое даете вы, чтобы достичь высшего уровня.
0: Ульта нэн сэн мэ лага. Сун мэ сахаж бичани хэ. And that yogi have put his beautiful bed in the sunya kasha.
1: И этот йог, который раскрыл свою прекрасную постель в суньякаш.
0: Like when you sleep, you have bed.
1: Как вы спите, у вас есть кровать.
0: Or yoga mattress.
1: Или матрас.
0: Etc.
1: И так далее.
0: So the yogi is sleeping it in the astral world.
1: А йог спит в астральном мире.
0: So there is no ground anymore.
1: Нет больше земли.
0: So, сун ме сахаж бичани хэ. And that he puts his comfortable bed in the astral world.
1: И вот он расстилает свою удобную постель в астральном мире.
0: Ниралам ка панка лага. And there is a ниралам without any base.
1: Без всякой основы.
0: Have it a beautiful air condition there.
1: Прекрасное кондиционирование.
0: That yogi awakes this, that is in a breath.
1: То, что пробуждает йог, это
0: in the consciousness,
1: в сознании.
0: You have all very comfortable and best time in your yoga nidra.
1: У вас самое лучшее удобное время это в йога нидре.
0: Ниралам ка панка, панка чале, пуни свет, сун. Salani hai. And in that it got a beautiful bright light.
1: И это прекрасный яркий свет.
0: Puni svet suna salani hai. And that it is said in that sunyakas you find that your address, your place, your Atma, that you can realize in that level of your consciousness.
1: И в этом суньякаш вы находите, реализуете свое место, свою атму, которую вы можете познать на этой стадии.
0: Ульта фул хилья хэ, санмук. Now the flowers,
1: а цветы?
0: The chakras,
1: чакры.
0: All the chakras, the blossoms are downwards.
1: все цветения направлены вниз.
0: Ulta phul khula hai. So now you are all the chakras, the flowers, the dead lotus, they opened birds upwards.
1: И теперь все ваши чакры, все ваши
0: Ulta phul khilia hai sun mein.
1: Эти лотосы открыли цветение вверх.
0: So you could see that everything is opened.
1: И вы можете увидеть, что все раскрылось.
0: The unfoldment of the petals of every chakras.
1: Раскрытие лепестков всех чакр.
0: Beautiful.
1: Прекрасно.
0: Ulta phul khulia hai sanmukh in front of you. Lakhi urad mukh bani. Bani hai. Lakhi. Lakhi means describing.
1: Lakhi значит описывать.
0: Like writing.
1: Записывать, описывать.
0: So, it is like described. Urdha. Urdha means in the ascending, descending breath.
1: Urdha значит восходящим, нисходящим дыханием.
0: Bani, there you listen the immortal sound of the Om.
1: Там вы слышите бессмертный звук Ом.
0: Mukh bani, bani hai. Whatever you speak, it is the truth, satya brahma. Brahma satya.
1: Чтобы вы не сказали, это правда, брахма сатья.
0: Turiye tar lagya nirdhara, begam ki gam. Jani hai. Turiya tar. Turiya means the three levels.
1: Turiya это три уровня.
0: Past, present and future.
1: Прошедшее, настоящее, будущее.
0: All is in front of you.
1: И все они перед вами.
0: You know what was the past many, many years.
1: Вы знаете, что было в прошлом, много-много лет.
0: How is in present.
1: Как все в настоящем.
0: And how it is in the future.
1: И как все будет в будущем.
0: Tar means like a wires, cables.
1: Это как кабель.
0: So it means your awareness, your consciousness.
1: И означает ваше сознание.
0: Very pure, light.
1: Очень чистое и светлое.
0: Turiya tar laga nirdhara. And it is not connected to any base.
1: И оно не связано ни с какой основой.
0: It is like a telepathy.
1: Это как телепатия.
0: All. You have the freedom. You can go in any direction. Anywhere you want to go, you can go.
1: И у вас есть свобода. Вы можете пойти в любом направлении, куда бы вы ни хотели.
0: That's yoga nidra.
1: И это йога нидра.
0: So when you do yoga nidra,
1: когда вы делаете йога нидру,
0: it is said,
1: говорите,
0: do not sleep.
1: Не спите.
0: But if you fight against the sleep, you will not be anywhere.
1: Но если вы будете бороться со сном,
0: so никуда не sleep придете. Comes, let it come, it goes, it lets it go. You don't care about the sleep.
1: Если сон приходит, вы его и вы даете себе заснуть. Если уходит, вы его отпускаете. Вы не думаете.
0: Turiya tar lagya nirdhara, begam ki gam jani hai. Begam, gam. And begum. So it means that it is a Urdu word.
1: Это слово на Урду.
0: And begum ki gum. You have realized beyond your border.
1: И вы осознали за пределами ваших границ.
0: Шурта. But in Urdu begum means also the woman.
1: Но на Урду begum значит еще и женщина.
0: But begam ki gam, then it is some different, your surta, your awareness.
1: No, так это значит ваша осознанность.
0: Begam ki gam jani hai, that time you understand what is that further, the divine, the shakti.
1: Тогда вы поймете, что такое, что дальше, что это божественная шакти.
0: Sunme surat. सुन में सूरज अनंत जागिया within no time.
1: Очень быстро.
0: So many sun rised in your consciousness.
1: Столько солнца встало в вашем сознании.
0: सुन में सूरज, सुन में सूरज अनंत हो गया. अनंत मीन्स एंडलेस.
1: अनंत значит бесконечно.
0: सूरज मीन्स सन.
1: सूरज значит солнце.
0: सुन मीन्स इन दैट एस्ट्रल वर्ल्ड.
1: В этом астральном мире.
0: Ugya means rise. Everywhere, endless sunrise there.
1: Везде бесконечное солнце.
0: And you are the middle of that.
1: И вы в центре всего этого.
0: That is a yoga nidra.
1: И вот это йога нидра.
0: Йоги жано ки йога нидра.

0: Arada. अधर तखत पर आप विराजे नित नाम निर्धारी है. There the yogi is having his asana.
1: Там йога его асан.
0: Where you can sit.
1: Там где вы можете сидеть.
0: So this is the takat. What I am sitting, this is called the takat also.
1: То на что я, на чем я сижу, называется так.
0: So like a holy seat.
1: Как святое место.
0: So arad takat par aap viraje. So that yogi himself, he is residing on such a beautiful chair which is not visible. It is just in the empty space.
1: И этот йог восседает на прекрасном кресле, которое невидимо.
0: We will not realize, we will not see, but that yogi finds a comfortable there.
1: Мы его не видим, и мы его не можем понять, но йог находит там свой комфорт.
0: Арада, адхар такхат пар аап вираже, нит нам нирбани хе. And there his resonance, his mantra.
1: Там его резонанс, его мантра.
0: Нит нам нирадхари хе. So, нирадхар. Нирадхари means нирадхар. Has no any base. There's no any support.
1: Нет никакой основы, нет никакой поддержки.
0: But there is нама, мантра.
1: Но там есть мантра.
0: Your mantra.
1: Ваша мантра.
0: Repeat your mantra.
1: Повторяйте свою мантру.
0: Ом Гурди, Гурди, Гурди, Гурдей, Гурдей, Гурдей. Your mantra will help you there. It will lead you there. Ара Урад, ascending, descending breath.
1: Ваша мантра вас там будет вести, она приведет вас к этому. Восходящее и нисходящее дыхание.
0: Нур милья килья ме хелия सुन में तार कलानी है नूर मिलिया खिल में खेलिया नूर इज आल्सो द वर्ड नूर मींस द फेस द लाइट ऑफ योर फेस
1: नूर это то же слово на урду и оно означает свет вашего лица
0: аура спиритуалити
1: Аура, духовность.
0: When you look in the face of the master Gurudev,
1: когда вы смотрите в лицо мастера Гурудева,
0: you see the aura, big aura.
1: Вы видите большую ауру.
0: And the bhaktas,

0: all the time looking there.
1: E bhakti всегда туда смотрит.
0: Don't look there, don't look there, don't look there.
1: Не смотрит туда-сюда.
0: This is a restless disciple.
1: Это неспокойный ученик.
0: But that's it. Noor khilya. Noor means that light, the aura.
1: И нур — это свет ауры.
0: Beautiful, beautiful light.
1: Прекрасный, прекрасный свет.
0: So noor milya, khilya mein khilya. So noor milya, it means you connected, you united in that light.
1: И вы соединены в этом свете.
0: Within that, I played. In that light, I played.
1: И в этом свете я играл.
0: What did you play?
1: Что ты играл?
0: Ананда. The bliss.
1: Блаженство.
0: The joy.
1: Радость.
0: The happiness.
1: Счастье.
0: The light.
1: Свет.
0: Whatever you said. So khelia means you enjoyed in that.
1: Это значит, что вы наслаждались этим.
0: Сун ме тар чалани хе. Сун ме. Again in that state of the yoga nidra.
1: Снова в этом состоянии йога нидра.
0: Тара means the wires.
1: А, эти кабели.
0: Чалани хе. That this wire, that lets go and come the energy like we have, for example, the remote control. We don't see, but it is connecting to that instrument.
1: И по этим кабелям проходит энергия, и это похоже на дистанционку. Мы не видим, но оно соединяется.
0: So remote control techniques was found one in South India.
1: И техники дистанционного управления однажды были найдены в Южной Индии.
0: But before he could make copyright,
1: но до того, как он
0: someone took these techniques and made a copyright.
1: До того, как он успел наложить свои авторские права,
0: but that person who was doing this,
1: но тот человек, который это делал,
0: his master taught him the techniques, how to communicate without anything.
1: Его учитель научил его, как вступать в разговор, ничего не делая.
0: And so there is ara uradar tar, our ascending descending breath between the heart and the consciousness in the brain.
1: И наше восходящее и нисходящее дыхание между сердцем и сознанием в мозге.
0: Sant tanta heram jane lago surta agam ghar jani hai. So sant tant heran jave, those yogis who is practicing and practicing,
1: те йоги, которые практикуют и практикуют.
0: Sant tant, tant means that their interest, their concentration, their sadhana.
1: Tant это их концентрация, их интерес, их
0: sadhana. Heran janan lago hai, who begins to practice the mantra.
1: Тот, кто начинает практиковать мантру.
0: Surat agam gagam. Surat agam ghar jani hai. That time surta, our awareness, comes to the house of our heart.
1: И в это время осознанность наша приходит в дом нашего сердца.
0: That means the samadhi.
1: И это значит самадхи.
0: So you are in the samadhi.
1: Вы в самадхи.
0: So otherwise our surta is our thoughts or our concentration.
1: Иначе наши мысли, наше осознание, наша концентрация.
0: We are thinking something like that, something like that.
1: Некоторые думают так, некоторые иначе.
0: But when we find the right way, then we say, yes, this is that, we go there.
1: Но когда мы находим правильный путь, мы говорим, да, вот оно, и мы идем по нему.
0: And so, that surta finds own house.
1: И эта сурта, она находит свой собственный дом.
0: And house means атмагьяна, is атма.
1: И дом – это атмагьяна, атма.
0: What Mahaprabhuji said?
1: Что сказал Махапрабху?
0: Sri Alaka Puri sa Dandi Sanyasi. So Mahaprabhuji said.
1: Махапрабху сказал.
0: That Alaka Puri ji. You know our spiritual lineage is from Alaka Puri ji.
1: Вы знаете, что наша духовная линия она
0: от Sri Alaka Puri sa Dandi Sanyasi. Sadhu, he was a sannyasi.
1: Он был саньяси.
0: Ulti kala paisani hai. He realized, he knew, and he taught what upside down all the techniques he realized and gave further. So it turned the world upside down.
1: Он все те техники, что он осознал и передал, они перевернули мир с ног на голову.
0: We don't understand.
1: Мы не понимаем.
0: It is, we think that when sun goes down, we are up.
1: Мы думаем, что когда солнце идет вниз,
0: or down.
1: Или снизу.
0: And with how high speed our earth is moving.
1: На какой большой скорости движется наша земля.
0: But we are not dizzy.
1: Но у нас не кружится голова.
0: We don't feel anything.
1: Мы ничего не чувствуем.
0: And what, can you imagine if earth stops?
1: А вы можете представить, если земля остановится?
0: Everything will collapse.
1: И все закончится.
0: From this gravities.
1: От этой гравитации.
0: Of the earth.
1: Земли.
0: How that we, though it is a high speed, but we don't feel any disbalance.
1: Мы знаем, что скорость большая, но мы не чувствуем никакого дисбаланса.
0: That technique is taken all for the aeroplane.
1: И эта техника была применена в самолете.
0: The aeroplane sometimes more than 1,000 kilometers speed.
1: У самолета иногда скорость бывает больше 1,000 километров.
0: Sometimes 900 kilometers.
1: Иногда 900 километров.
0: But we don't feel like this.
1: Но мы этого не чувствуем.
0: We are relaxed completely.
1: Мы полностью расслаблены.
0: But we are going with the speed of the aeroplane.
1: Но мы движемся с этой скоростью самолета.
0: So similarly, this energy. And our being, our awareness, is we think it is like that, but it is different.
1: Точно так же наше существо, наша осознанность.
0: So, alag puri sa dandi sannyasi, ulti kala paisani hai. He gave us the techniques which is opposite to everything.
1: Он дал нам техники, которые обратны всему.
0: Sri Dev puri sa abdhut avalya. And our Sri Dev Puri ji, Abdhuta. Abdhuta means the yogi who doesn't want anything and he have no any fear. Abdhuta, it means that the best, the great, even Shiva doesn't care about that.
1: И наш учитель Дев Пуриджи, он был Абдхута, то есть тот великий йог, которому ничего не нужно. Даже о Шиве он не думает.
0: Sri Dev Puri sa Abdhuta Avalya, that what incarnates, he was Abdhuta incarnation.
1: Он был инкарнация Абдхута.
0: Deh bina desh dikhaya hai. He saw that world without the body.
1: Он видел этот мир без тела.
0: Without the body, he saw you that.
1: Без тела он показывает вам это.
0: Now we can see everything with our body, with our eyes.
1: Мы все видим через наши тела, через наши глаза.
0: But Dev Puriji could show you through this yoga nidra, it brings you to the other loka. You see everything without this, like a dream.
1: Но Дев Пуриджи мог вам показать это как сон в другой локе.
0: But that dream is different dream.
1: Но этот сон это другой сон.
0: Is विधि कोई बिरला जाने वो ही गुरु गम जानी है and therefore those who will practice like this according to this bhajan
1: и поэтому те кто будут практиковать согласно этому баджану
0: इस विधि कोई बिरला जाने this technique only rare know
1: эту технику лишь редкие знают
0: वो ही गुरु गम जानी है साईं वही गुरु गम निशानी है, वही गुरु गम निशानी है, that's a mistake. So that is who will realize that, who understand and Guru Vakya and understand what Guru Dev is.
1: И это сможет реализовать лишь тот, кто понимает Гуру Вакью и понимает, что такое Гуру Дев.
0: Any doubts, anything, you are out.
1: Любые сомнения, что угодно, и вы уже...
0: Вохи Гуру Гам Сен Хэ. That one who understand the hint of the Guru Dev.
1: Тот, кто понимает намек Гуру Дев.
0: Свами Дип Сант Джан Сура Четан Чет Четани Хэ. Махапрабуджи said,
1: Махапрабуджи сказал,
0: Свами Дип Сант Джан Сура Махапрабуджи said, that Санта, that Садху, that Йоги is the warriors, what you call the hero.
1: Тот Садху герой.
0: You are the hero. What they call, there's other word, the warrior who is successful. The word I forgot.
1: Victorious.
0: Yeah, victorious, but victorious too little.
1: Okay. Победитель,
0: that's one word. No, but that's Hindi word.
1: No,
0: okay.
1: Hindi.
0: Swami Deep Sant Jan Sura Chetan Chet Chetana Hai. That one is a Chetan, awaken.
1: Тот Четан, пробужденный.
0: Четан Чета. He can also awake others.
1: И он может пробуждать даже других.
0: Четани Хай. That master can lead this Yoga Nidras and he can wake you up into the awareness or the consciousness of the Samadhi.
1: Тот учитель может вести йога-нидру и привести вас в осознанность, в самадхи.